Боже, но то Сабиона. Что снизилось я, Боже, но то Сабиона. Что снизилось я, Боже, но то Сабиона. Что снизилось я, Боже, но то Сабиона. Что снизилось я, Боже, но то Сабиона. Что снизилось я, Боже, но то Сабиона. Что снизилось я, Боже, но то Сабиона.

уже старого и мама. Солдатная и месячина, месячина, я. Сидела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, женатан.

boy. I don't believe in Avro, я сам Балкан бой. Я сам любовный строй, я сам Балкан бой. Дозем под прозор твой, понекад у осам прозем гладко улицом твоем. И станем я под прозор твой. И за зиждения песму ту. Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Gol nekad u osam prođem glatko ulicom tvoj. Vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvijezdim ja, pjesmo tu.

Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, ай да Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Ай да Боже, дай.

0: packing, Gaimac making.
1: И вот сегодня бы в этой короткой беседе с врачами, психиатрами, психоаналитиками хотелось бы затронуть ряд комплекс проблем вот этих вот, которые лежат в поле зрения молодежи.
2: Микроорганизмы. Микроорганизмы.
1: Привет всем разведчикам и спецслужбам. Внимание, внимание, все внимание, все слушают, внимание. Шизохаосмос. Космос. Сегодняшняя роль науки направлена на выработку новых живых микроорганизмов. После наступления большой жизни приходит конец.
2: Микроорганизмы.
1: Один, два. Итак, начнем подготовку к Третьей мировой войне. Войска стоят на исходных позициях. Вооружение, танки, артиллерия, подводные лодки, ракеты. Все это готово для того, чтобы уничтожить жизнь на Земле.
2: Микроорганизмы. Все, все, весь космос.
1: Появление человека на Земле было одной из самых больших ошибок Творца Вселенной. После того, как этот двуногий ящер вылез из пещеры, на Земле начали происходить странные вещи. Постепенно исчезли все птицы, бабочки, растения. Осталось только это угрюмое, упалое существо, которая каждый раз пыталась найти для себя развлечение путем уничтожения подобных себе.
2: Микроорганизмы!

は不祥理ベーシックをします。Сегодня, если мы не начнем активные политические действия, завтра будет поздно. От планеты ничего не останется. Все будет уничтожено человеком. Растения, животные, микроорганизмы, все находится в наших руках. Сегодня настал тот момент, когда нужно сказать «нет». Нужно остановиться. Старые поколения не смогли этого сделать. Они накопили такое количество вооружений, которое сегодня может уничтожить не только нашу планету, но и окружающее нас космическое пространство. Космическое пространство опасности. Внимание! Микроорганизмы, люди, девушки, дети, подростки, старики, микроорганизмы.

0: вышедший за хаосмос. Космос.
1: Настало время действовать. Берите рюкзаки и выходите на улицы. Берите свои персональные компьютеры и выходите на улицы. Внимание! Все берите свои персональные спутники и выходите с компьютерами на улицы. Юрий Гагарин с нами. Ура, товарищи! Микроорганизмы. Микроорганизмы.
2: Я приближаюсь к тебе. Я пытаюсь поговорить с тобой. Я пытаюсь взглянуть в твои глаза. Где ты? Я не вижу тебя. Космос отобрал тебя у меня. Вернись. Что происходит с тобой? Я без тебя. Как день без ночи. Я приближаюсь к тебе.

0: Хлеб, круг, хлеб и леб.
1: С обзиром на глобальное отопляване, с ностальгией ćemo se sjećat dugih donjih gaća.

шеста рога и мама, солуданная и месячина, месячина, я. Седела сам за машином, шила сам, ай ши, ай ша, ашик жената, ай ши, ай ша.

на DRL Nox на местном баре. Лёгкие чели, салакочем рэше, сабия попонова вар.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних владича. Скупио сам братио.

0: Сиськи со мной.
1: Ха, что ж ты, а, куча моя? Бензина не стало. Амора, зад помало. Ах, то видишь. Аргентина. Лаганиза.

Тебе однос, тебе однос, я так кривень космос, я так кривень космос.

хоче, как ты хоче, да ты може, идешь город до центральной ложи. Я сам доказ, как ты хоче, как

ты Джурджа, шо ты Джурджа, шо ж ты микимоно, шо ж ты микимоно. Нисам Леннон, нисам Леннон, ни ты Йоко Оно, ни ты Йоко Оно.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушних владича.